мишкой, долня мотай, кому я держай. Я не вилу с ногча, бегиня карт, толпа слабча, гейди, шуди, штат.